0: Пожарский Джордж, Паны, Нетвик.
1: Acknowledging, ambulance 1 will be en route.
0: Acknowledging, ambulance 1 will be en route, 924.